0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Это был гурт «Разбитое сердце пацана», а годинники у студии белорусского трансграничного радио «Рация» показывают 9 хвилин на 7-ю годину Польши, на 8-ю у Беларуси. Про что будем говорить в первую годину нашего ранечного информационно-музычного выпуска? Перш-наперш про 5-ю конференцию белорусов свету, якая прошла у Варшаве, и до якой по-разному ставятся белорусы, одни бачат у ёй платформу, как поразмовлять, ці так само платформу выбирать представительные органы белорусской диаспоры, белорусской демократичной супольности. Иншие критикуют, ну, такое право демократии. Про одно и другое скажем у ближайшей године раницы с рацией. Зразумела, полову две године у нас, как звичайно, экономичные новины. А про пару хвилин конференция.

0: Радио Рація.
1: Четверть години на 7 у Польщі, на 8 годину у Білорусі. У час 5-й конференції Білоруса у світу, яка проходила у Варшаві на минулих виходних, обмірковувалося шмат актуальних проблем. Серед їх вибори у координаційну раду. Про те, навошто білорусам заміжа координаційна рада, як переодолець недовір до її, говорять Юра Зінкович і Василь Плешкунов.
2: Я иду в Координационную Раду в списке номер 9, блок «Латушка и Рук за свободу». За того, что на самом деле Координационная Рада – это такая одинка, которую признают улады краин Европы. И сенс в том, что когда у нас не будет Координационной Рады, когда не будет такой одинки, то сюда понаедут те же самые наши пропагандисты, которые сейчас керуют в Беларуси, и они займут наши места. И самое главное то, что они будут пановать. И они будут сказать, что как у Беларуси все добро, как у Беларуси все замечательно. Тому, когда у нас есть Координационная Рада, ее слушают улады европейских краин. Координационная Рада имеет для них вагу, и Координационная Рада даже сейчас у ПАСЕ имеет вагу. Причем самое главное, что там никогда не имела вагу улады Беларуси, той самой, которая сейчас существует, потому что у Беларуси нет демократии. Зараз представники Координационной Рады, они имеют вагу у ПАСЕ, и они шмат чего уже сделали. До речи, те же самые справы супрать Лукашенко. Разглядается уже не одна, а несколько справ супрать Лукашенко. Это так само праца Координационной Рады. Это, скажем так, наш протопарламент. И когда мы вернемся, а я в это веру, что мы вернемся, то нам потребно будет чего-то починать. И вот той же самый наш протопарламент, мы зараз можем сказать, что учимся на этом. Как робить працу у новом парламенте, який будет у новой вольной Беларуси?
3: Юра Зінкович, список номер 8, блок белорусских политических зневоленных, белорусы деяния. Я бы сказал, что Координационная Рада потребна не столько белорусам замежжа, сколько белорусам. В огуле, и в першую чергу громадянам Беларуси. Тому что подобается это комусьці ці не, але это политическое життё. И это конкуренция, и здоровая конкуренция, и способ показать, у кого есть подтримка, у кого подтримки нема, и кто чего так на самом деле варты. Другое, это вельми важно для будущей Беларуси, потому что рано или поздно в Беларуси будут обновлены свободные выборы, и без постоянных тренировок люди забывают, что такое электоральная кампания, как голосуют люди, как переконывать людей, как вести культурную дискуссию. Это то, чего мы были позбавлены после 96 года и практически до 2000 года. И я лечу, что в этом светле такие политические процессы, как выборы в Координационную Раду, те, возможно, некие иные выборы, вельми необходимые всем белорусам.
4: Але як пераадолець тую расчараванасць беларусамі той же Координацыйнай Радай, таму што тры ўжо чацвёртае склікання, а за тры склікання, акрамя скандалаў, мы больш нічога не бачылі ад Координацыйнай Рады.
2: Так, возьмем мы любы парламент у любой краіне, там заўсёды спрэчкі, там заўсёды якісьці справы такія, скандалы і так далей. Гэта нармалёва. І таму было бы вельмі добра, каб у Координацыйную Раду шлі нашыя беларускія партыі. На самом деле, партии, они созданы для того, как так само идти до влады. А зараз наши партии, чему вот, они не идут на ту же самую Координационную Раду. Вернуть довер, тут все залежит от людей. У кого-то довер есть, у кого-то доверу нема. Когда люди бачат больше працы, то, конечно, и доверу больше. Просто еще есть такое, что супрать не только Координационной Рады, а супрать нас працуют вельми серьезные силы. Те же самые КДБ, ФСБ. Как бы мы не смеялись из тех ментов, але ж, пробачьте, есть среди их и довольно такие мощные профессионалы. И працуют они вельми, вельми мощно супрать нас, белорусов, всех. Коли нам начинать верить всякой хлусне, коли у тебя есть обвинувачивание, то, коли ласка, покажи мне, от чего у тебя это обвинувачение сходит. То бок, есть доказы, я с тобой погоднюся. Коли доказов нема, а есть только думки некие, то, пробачьте, тут незразумело. Кто эти плетки дает, кто их распосюдживает, ну, все вот эти вот скандалы и так далее. Тут велизная праца лукашыйскіх унутраных органов. На жаль, это будет и далей, и яны будут с нами вести довольно таки моцную борьбу. Ну а нам треба просто читать не только строчки, а помеж строчками так само читать.
3: Ну, давайте говорить щиро, что мы выбираем Координационную Раду зараз только другий раз. А назовите мне хоть одну краину в свете, где парламент популярный. Коли спытаешь широкого выборца, что в Польше, что в Америце, что в Швеции, что в Беларуси, что так, где заугодно, хоть в Индии, кто таки депутат парламента, вам скажут, это дармоед, який отримливает великие гроши, ничего не робить, просирает штаны. И это нормальный процесс. Люди повинны предъявлять претензии политикам, повинны за них потребовать, а политики повинны достосовываться. И все равно люди будут незадоволены, потому что они будут бачить эти сытые твары по телевизору, в интернете, будут бачить, что они ничего не робят, только балбошут. Але это частка демократии. Мы повинны иметь орган, где можно говорить, где можно представлять идеи, споборничать помеж идеями. Но и политики повинны решиться с тем, что они будут непопулярны в этом смысле. Это частка профессии политика.
4: Как вы думаете, будут бояться белорусы голосовать после провалов перемоги, после провалов Гаюна?
2: Это зрозуміло, потому что, на самом деле, я скажу, что супрот нас ведется вельми моцная борьба. Самое главное, что за 3 года, что існує платформа Лібера, там ничего не отбылось, хоть кольки ее не ломали, кольки там что не робили. Будут и зараз досатаки, и шмат чего будет, и будут и ломать, и будут запугивать людей.
3: Безумовно, в Беларуси створена система закладництва. Режим белорусский берет в закладники не только политических вязней, он берет в закладники их семьи, и он берет в закладники их свояков, вельми часто супрацовников, и он берет в закладники, врешті-решт, всю Беларусь. И когда говорить про довер до выборов, мы не сдолеем передолить это недовер до того часу, пока система закладництва Беларуси не будет знищена.
0: Виталий Цыганков, журналист, политический оглядальник.
5: Можно сказать, что дискуссия помеж разными фракциями, которые претендуют на выборах у Координационную Раду была достаточно пленной, цікавой и, скажем так, стратегичной. Выявились совсем разные подходы у некоторых питаний. Выявилось, что есть представники выконавчої влади, то бок об'єднаного переходного кабинета, и есть фракции, которые уже явно претендуют на то, как быть такой довольно резкой оппозицией у этом складе Координационной Рады и ставить вельми критичные питания и денежить популистку. Так что у белорусов на выборах Координационную Раду есть реальный выбор помеж самыми разными подходами и самыми разными принципами у формирования этого органа.
1: А выборы в Координационную Раду 4-го скликания отбудутся с 11 по 17 мая, уже не в забаве, онлайн.

0: Радио Рация.
1: У час пятой конференции белорусов света, которая проходила в Варшаву, в Варшаве демонстрировали так само незгодные белорусы с деятельностью кабинета офиса Светланы Тихановской. Невеликая группа представников варшавской диаспоры стояла с плакатами на супроти отеля, где отбывалась конференция. В будинку провели мокливую акцию несколько удельниц конференции. Говорит Миколай Минков.
2: У акции принял удел, бо не бачу сенсу у таких мероприемствах, на якія затрачуюцца шмат грошаў, але сэнсу тых кожны год ніякага няма, бо практычных дзеянняў пасля гэтага не адбываецца. Мы хочам, каб людзі, якія выступаюць ад імя беларусаў, займаліся праблемамі беларусаў. Калі яны не могуць вырашаць праблемы беларусаў у Беларусі, то хаця бы тых, хто быў вымушаны з'ехаць, могуць вырашаць гэтыя праблемы.
3: Вольга Пашковіч, я адзін з удзельнікаў і там зарэгістравалася, і тут на акцыі.
4: Чаму?
3: Хацела паглядзець на свае вочы, што адбываецца на самой канферэнцыі. Упершыню я прайшла рэгістрацыю за ўсе разы, што падавалася. Непрыемнае такое адчуванне. Мы там выйшлі з плакатамі ў гэтым зале, у зале канферэнцыі. На іх выразілі свае думкі.
4: І што было напісана на плакатах?
3: Тое, што няма розніцы Лукашэнка ці Ціхановская. Гэта двое з ларца.
4: Вас не свісталі там?
3: Шапталіся паміж сабой, размаўлялі, але свісту не было. Людзі былі здзіўлены. Ульян, ну што сказаць? Усё як заўсёды.
4: А як заўсёды? По-рознаму ж бывае.
3: Бывае так, што некаторыя людзі збіраюцца самі для сябе, а іншых не бачаць.
5: Руслан Хазин. Я вышел на пикет не супраць конференции, я вышел на пикет, каб показать, что не только есть белорусы, которые слухаются Свету и лічат ее своей лидеркой, а есть белорусы, которые супраць гэтага, которые хотят, чтобы действия як бы наших лидеров были направлены на решение реальных проблем, реальных чаяний белорусов, которые оказались в трудной ситуации, в эмиграции, которые здесь действительно выживают сами без какой-либо помощи. И на которых как раз пресловутые гранты получаются якобы на помощь этим белорусам на создание этого белорусского гражданского общества. На самом деле эти деньги остаются где-то там, в той части. Но вопрос не в деньгах. Вопрос именно в отношении, в помощи решения проблем. Которых, к сожалению, все время больше, больше и больше.
6: Алексей Диковицкий.
4: Как вы поставились до акции некоторых удельников конференции?
6: Нормально поставились этому. Тому что якби розные меркаванні дадзены выпадку беларусы, якія живуть за межой, мають розные меркаванні на розные, у тым ліку і політичные, скажем так, накірунки ці до розных політичних структур. Гэта акурат проява зрелості певної. Тяжко сподіватися того, що коли у той же Польщі есть каля 300 тисяч білорусів, що всі будуть думати однольково. Тое, що знайшлося некілька чоловік, які мають інше ставлення до той же Світлани Георгіївни Тихановської, ну гэта, по-моєму, акурат проява здорового громадства. Я тільки за разностайність меркаванняў, але я б заклікав усе баки в уголі дискусії устремлюватися від простого хамства, которое здарается у соседках, которое здарается у выказываниях. Коли мы дискутуем, это добро, что мы дискутуем, потому что мы тыми отрозниваемся от громадства тоталитарного, диктаторского, которое, на жаль, зараз у Беларуси. Что можем дискутовать? Только дискутовать треба, поважаючи погляды и правы інших удельников этой дискуссии.
7: Матвей Купрейчик, представник Белпол. Стоп, бульбасрач, так бы мовить, и давайте конструктивно працевать супроти режиму Лукашенки. Коли вы не можете до его дотягнуться, то это не означает, что вам треба тут поливать лайном Белпол, Тихановскую, Латушку и так далее, и так далее.
8: Ирина Сидорская, докторка наук у галіне коммуникации, доследчица меды, гендера и улады. Бачила то, что было для меня, так само было это нечакано. Я как бы не думала, что такое может быть. С одного боку, ну так, мы будуем демократичную систему и не обовязково сгаджаться с усім, что робить офис альбо объединенный переходный кабинет и критиковать менавіта конкретно конкретных лидеров и лидерок, это целиком нормально. Может, мне не вельми были зрозумелы вот те посылы, что там, например, Тихановская ровно Лукашенко, но это, на мой погляд, не мая, как бы, ни

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: 7 годин 9 хвилин у Польщі, Білорусі на годину пазней. А гэтую годину раніцей з рацией пачнем з того, про што вже сказав у новинах Владимир Лапцевич. Але мы больш падрабязна расскажам про то, як беларусы Варшавы адзначылі День Конституції 3 мая. Якраз гэты день выпав у нядзелю. У нядзелю беларусы Варшавы робяць ўжо кожную нядзелю сваю акцію каля помніка Каперніку, і цяпер як бы нагода з'явілася сама сабой. Канстытуцыя 3 мая 1791 года была супольнай канстытуцыяй і беларусаў, і палякаў, і украінцаў, якія жылі на тэрыторыях Рэчы Паспалітай. Таму і гэта агульнае свята. А нагадаю, Канстытуцыя 3 мая была першай канстытуцыяй у Европе і другой пасля амерыканскай у свеце. Прадстаўнікі беларускай дыяспары прынялі удзел у агульнапольскім святкаванні, а затым ля помніка Каперніка ўжо зладзілі свой пікет, сваю акцію. Гаворыць арганізатар, сябра грамадскіх аб'яднанняў акцій беларусаў Варшавы і беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васіль Плешкунов.
2: Варшава означает великое свято, День Конституции. Придет такой час, когда Беларусь будет означать свой соправный День Конституции. Не то, что у нас зараз, а соправная Конституция, какая у нас повинна быть. Мы так само подтримали поляков на плесу Замковом. Мы стояли на супрать президента Навроцкого, на супрать Анжея Почобута, и он бачил наш стяг. Светлана Георгиевна и Франа Кичорка, и Спадр Латушка, они все сказали, что они бачили наш стяг, и вельми нам подякивали за то, что мы подтримали. Не только они были на трибунах, а и белорусы. На жаль, нас было не дюже шмат, але тем не меньше мы были. Мы так само вышли, как и подтримать поляков в их святе, и сказать, что это свято колисти будет у нас.
3: То бок вы на Каперника протягнули практично святкование, то, что было на пляцу Замкова.
2: То же самое свято будут означать не только поляки, а и белорусы так само.
4: Микита, слепянок. На Замковом пляце был там лику, бог, это наше агульное свято. Я лишу День Конституции, улишу, что мы так само были часткой Рэчы Паспалітай на той час. Для меня это так само свято. Важно, я досыць. Ну, а сюда хожу, бо для меня, как для человека, який не так давно вышел на волю, и, скажем так, просто махчимость выходить на подобные акции со своей символикой, чуть своих поплечников, самому что-то промовлять, это для меня так само надзвичай важно. Бо такой махчимости я не имел вельми шмат годов.
3: Кольки вы сидели?
4: 3 года.
3: За что?
4: За створение культурно-исторического канала власного.
3: Як назывався?
4: Резистанс.
3: А давно вы уже вышли на волю?
4: На волю вышел год тому. Отбыл еще год под превентивным наглядом. Был, только он скончился, и я вышел, зарабил визу и поехал уже в Польшу. Вынесли присуд 3 года, сидел 3 года, и после выхода на волю я еще мусил быть под превентивным наглядом. Это, по сути, как та же химия домашняя. То бок человек максимально обмежеванный, не мая махчимости выехать навод за межи городу. Мне кажется, уже про выезд за межи краины.
3: Поэтому вы вырашили покинуть Беларусь?
4: Так, ну, бо я ведал, что, по-перше, махчимость робить хоть что-то там, заниматься пробеларусской деятельностью, там, на жаль, больше нема, только хиба что подпольно. И не хотелось снова потрапить у неволю, я думаю, с уликом теперешней ситуации это пытание часа только.
5: Наталья Борисенок, я баллотуюсь с рухом за свободу и Латушка у Координационную Раду. Мы завсёды беларусы приходим на акцию, может, не каждую неделю, але час от часу прыходжу падтрымліваць сваіх і выказваць сваю думку, сваё меркаванне на тое, што нам не падабаецца тое, што здарылася з нашай радзімай, што яна захоплена не толькі 30 гадоў дыктатарам, але і Расіяй з іншага боку таксама. Па гэтаму прыходзім.
6: Алеш, таму што свята беларусаў, палякаў, ну, аднолькава. Свята для іх, свята і для нас, як ні глянь.
7: Дмітрий Спиритов, кожную неделю хожу на акцыі беларусаў Варшавы. Во-первых, сегодня день Конституции Польши. Беларусь солидарны с этим праздником Польши. Мы когда-то были Речью Посполитой, и наш общий праздник.
8: А Иван Булах. Святочный день, польская традиция.
4: заховывая польскую конституцию. У нас так само мусить быть День Конституции, однако будем святковать польское свято, потому что мы зараз у Польши, у Беларуси нема ни конституции, нема демократичной улады, зато есть политвязни. Покуль есть политвязни, мы будем тут так само выходить. Потому что не треба забываться про это.
8: Алексей Збераса. Неделя, 14 година, я как зашел, я тут. Еще День Конституции у Польши. Это такое свято, больше как 200 годов была другая конституция в свете. И тому мы подтримываем польскую народовость, так само тримаемся своей. Как наша конституция так само была вольная, свободная, и как мы повернулись до дома.
1: Удельники этой акции не забывали так само про белорусских политвязнев. Я каждую неделю, каждый тыдень выказали солидарность с теми, кто в Беларуси за кратами, за свои погляды, кто не сгодны с диктатурой.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: На саммит у Армению з'язджаются европейские лидеры. Тягники из Калининграда у Адлер и Москву праз Беларусь спазняются на 18 годин. У троих пенсионеров на Подляши пенсия больше, чем заробок президента Польши.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Европейские лидеры з'язджаются на два беспрецедентные саммиты у Армению. Про это передает BBC. Символизм подеи для краины с населенством меньше за 3 миллиона человек тяжко переоценить. Армения является членом Евразийского экономичного союза, створенного президентом России Владимиром Путиным. А на американской, армянской территории размещена российская войсковая база. У понеделок больше за 30 европейских лидеров и премьер-министр Канады примуть удел у саммите Европейской политической супольности, які пройдя у Ереване. У авторок отбудется первый у истории двухбаковый саммит Евразвяз Армения, у яким примуть удел старшиня Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и старшиня Европейского совета Антонио Кошта. Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал три ключевые свои задачи на передадні саммиту Европейской политической супольности у Ереване. Про это поведомляется у его официальном телеграм-канале. Первое – робим усе, каб наблизить угодное завершение войны, написал Зеленский, означивши, что потребное супольное намагання, каб активизовать дипломатию и не допускать зменшення тиску на агрессора. Другое – реализация европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро. Паскараем гэтае фінансаванне, указаў украінскі лідар. Трэцяй задачай напярэдадні саміту ён абазначыў умацаванне украінскай супрацьпаветранай абароны і энергетычную падтрымку для Украіны і супрацоўніцтва з партнёрамі ў галіне энергетыкі. До інших тем. За аварии на литовской чыгунцы тягники Калининград-Адлер и Калининград-Москва отхилились от графику на 18 годин. Про это попередила белорусская чыгунка. Тягник Калининград-Адлер отправился с Калининграда 2 травня и повинен был прибыть у Адлер 5 травня. Калининград-Москва так само отправился с Калининграда 2 травня и по раскладе приехал бы у Москву 3 травня. Але у вынику их прибытие прогнозуется с позднением на больше 18 годин. С такой затримкой яны ішли по территории Литвы у вечеры 3 травня. Нагадаем, раней у Каунаскім районе Литвы сышли з рэек локомотив и 4 грузовые вагоны. За аварией был спынены рух на суседніх путях. О пенсиях на Подляши. Три пенсионеры у регионе по особку отримливают большие пенсии, чем заробок президента Польши. Президент Польши зарабляя каля 29 тысяч злотых до вылечения податков, что дает Каролю Науроцкому 21 тысячу злотых на руки. Зарплата президента выше, чем у премьер-министра, у якого на руки яще меньше каля 15 тысяч злотых. Однако у ободвух выпадках заробки, у ободвух их заробки нижейшие, чем у трех пожилых людей с Подляша. Про гэта піша выданне Інтэры, атрымаўшы інфармацыю з мясцовага закладу убеспечэн спалэчных. Так, адзін пенсіянер з Беластока атрымлівае больш за 27,5 тысяч злотых. Пенсіянер з Саколкі мае пенсію звыш 24,5 тысяч злотых. А яшчэ адзін пажылы чалавек з Беластока атрымлівае крыху больш за 24 тысячы злотых. А вось найменшая пенсія на Падляшы у пенсіянеркі Сухаволі – 5 грошай на месяц. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы. Сонечны будзе ўвесь дзень у цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск у межах нормы, хаця апусціцца да вечара на некалькі балаў. Вецер паўднёва-заходні ды заходні 4-6 метраў на секунду, ў парывах да 11-12. Тэмпература днём, максімальная тэмпература днём 24-25 градусаў у Беластоку, 26-27 у Гародні і Берасці. Мінімальная тэмпература ноччу 11-12 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Александр Федота прочитал Белостоку лекцию «Империя супрать молоди. История виленских филоматов». И в час этой лекции Федота рассказал про деятельность тайных студентских товариств, филоматов и филаретов, которые возникли в Вильне в початку 19-го стагодия. У центре оповіду были их идеалы, адукація, взаємная поддержка, культурное одраджение и супротив тиску имперской улады. Але лекция, якая проходила у хабе «Новая земля», была не только историчная, але и закранула сучасную Беларусь, сучасные настрои белорусской супольности.
1: Вельми теплая сустреча, шмат знакомых тваров, вельми узрушены, что былые городенцы пришли, вельми узрушены с тем, что пришли такие ведомые особы, как Владимир Орлов, Светлана Куль-Сильвестрова, Олесь Киркевич. Для меня это гонор. Тем, что я цікавы гэтым людзям.
2: В таким бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра таемнае таварыства філарэтаў, філаматаў.
3: Кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
2: І вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. Таму што я памятаю, як у нашым, мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, і ён быў абсалютна, што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрезе, что это некалькі радков, якія не раскрывали на сам рэч вот этой всей картины историчной, якая звязана с великими политичными подеями, колонизационными подеями, якія Россия вот реализовала на территории былого Великого князства и Речи Посполитой.
4: Ну, Федор Александр Федута, блескучий знавца, скажем так, нашего 19-го стагодия.
3: Раз встречу с Александром Федутом расповедает письменник Владимир Орлов.
4: При нам все эпохи филоматов, филаретов, Адама Мицкевича, и позднейшего навод часу. И его лекция, она, я думаю, не только у меня выкликала и певные аналогии с сучасностью. Вот мы тут почули попереджение, что давайте не будем поглобляться в подеи 21-го стагодия. У господара Федута есть такая книга «Филомату империи» про одного из активных филоматов Франциска Малевска, который стал таемным советником в Российской империи, вельми высокого посада. Вот, коли я читал эту книгу, и коли я сегодня слухав лекцию, то я, например, думал, а ти махчима такая вот карьера у сучасных филоматов, у диктатуры там, ну, ти в автократы в сучасной, да? А вот, хоть все аналогии рызыковные, конечно. Безумовно, вот, ну, я вот, добро, что я отримал отказ на это свое питание, и мы литерально в этом месяце сможем взять у руки книгу Александра Федуты со словником колосов почерпнутым Короткевича, створенную у тюремных камерах. И я вельми устешенный, что отрымая протяг библиотека белорусской мемуарной литературы, початая еще в Беларуси выдавестом Лемариум, до якого имел дочинение господар Федута, что она, ну, протягнется, и что есть уже две книги, которые рыхтуют.
5: Мне была цікава лекция господара Александра Федуты.
3: Своим бачанем на лекцию Александра Федуты делится кіраўнічка або «Новая земля» Надзея Салаўёва.
5: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя, ну, тое ж самае у нас, то бок, нішто не мяняецца. І такое, як бы, адкрыццё, ну, не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну, то добра, ну, то і тады ўже так і парашылі, як бы, і, як бы, я так сама сябе, можа быць, так, на думкі схапила, что да, все там меняется, мы меняемся. То есть, коли живешь думкой, как бы вернуться, ну, то не было таких прецедентов. Принамсі, ось, хотя и репрессии были не такие. Мы все тут, да, речи громадой признались, але и то люди не вертались на родину, хоть вельми и тягнуло. Ну, ось ты гэтым. Дякуй.
0: На гістарычна-літаратурнай лекцыі Александра Федуты пабываў наш карэспандэнт Сергей Апановіч і, зразумела, паразмаўляў з удзельнікамі гэтай сустрэчы, спытаў іх пра іхнія ўражанні.

0: Россия ударила дроном по трассе в Харьковской области. Есть потерпелые. А подробности почуем от Владимира Лапцевича уже праз 5 хвилин.
1: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Россия ударила дроном по трассе у Харьковской области. Есть потерпелые. Анджей Пачобут у выдатной форме, ствержая польский премьер-министр. У Беларуси растет колькость детей-сирот.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. Раницей 4 травня Россия нанесла дроновый удар по трассе у Чугуевском районе Харьковской области. Потерпели два мирных жихары. Про это поведомила Харьковская областная прокуратура. По даденных прокуратуры российский беспилотник попередне типу «Ланцет» ударил поблизу цивильного автомобиля на автодорозе Киев-Харьков-Должанский. Неподалек от вёски Каменная Яруга Чугуевского района. Пошкодженный фургон, який використовувався для перевозки хлебобулочных виробів. Потерпели двое мужчин, поведомили прокурори. Керовца автомобиля отримав черепно-мозговую травму и сотрясение мозгу. Экспедитор находится у шоковом стане. До інших тем. Поводле керовника Ураду Польши, добрый стан вызволенного с белорусской турмы Анджея Пачобута подтверджены проведенными у Варшаве медицинскими доследованиями былого политвязня. Про это Дональд Туск заявил у эфиры телеканала ТФОП Инфо. Говорячи об совместной вечере 2 травня с Пачобутом и его жонкой Оксаной, Туск назвал журналиста незвычайно мощным человеком, полным энергии. Пани Оксана трохи переживая, ведомо, за его будущую, бо он готовый до дальнейшей боротьбы. Перш за все за правы поляков, сказал премьер Польши. Анджей Пачобут все свое життё присвятил обороне интересов поляков, которые проживают у Беларуси, отзначил Дональд Туск. Нагадаем, учора 3 травня польский президент Кароль Науроцкий уручил Пачобуту орден Белого Орла, найвышейшую державную узнагороду Польши. До белорусских тем. У Беларуси за 5 годов колькость сирот и детей без опеки батьков повеличилась больше, чем на чверть, а докладней на 26,3%. Про это свечат данные Национального статистического комитета. На конец 2020 года таких было 2122 человеки, а по выниках 2025 – 2667. Разом с тем, колькость дитячих домов семейного типа за 5 годов зменшилась на 2,7% с 291 до 283. У соковику распоряжение выдания «Наша Нива» трапил спис со 179 позиций забороненных у Беларуси музычных выканаўцаў. Чиновники унесли туды не только зорок украинской эстрады и противников путинского режима, але и заузятых так званых зет-патриотов. После того, как эта информация разлетелася, идеологи, подобно, вырашили переглядеть свои ж забороны. Теперь у караоке-клубах знов можно легально спевать песни гурта «Зверы» и поп-рокового гурта та градусы. Ободва гурты активно гастролюют на оккупованных территориях Украины. Еще одно послабление тычется культового гурта «Кино». Песни Виктора Цоя так само дозволили вернуть у караоке, але с одной принциповой умовой. Песню «Перемен», якая была одним из гимнов протестов 2020 года, спевать усе еще строго заборонено. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сонечный сегодня день, причем весь день в целом белорусско-польским помежье. Атмосферный тиск у межах нормы. Ветер повднево-заходний, дизаходний, 4-6 метров на секунду. В порывах в два раза мощнейший. Максимальная температура дня 24-27 градусов. Минимальная ночью 11-12 градусов. Завтра подобный день на сегодняшний. Может, криху больше хмаров з'явится на небе. Тем не меньше опадков, так само и на завтра синоптики не прогнозуют. Температура на 1-2 градусы нижейшая, чем сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвилин на 10-ю годину у Польши, на 11-ю у Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. Раница с рацией завершилась. А сегодняшний день с рацией починает Джей Морс.

У свой час герой Кондрата Крапивы Гарла Хвацки на ученом совете представил свою працу про новый вид выкопневой живелы – свинтуса грандиозуса. Теперь некий скульптор от жилево-коммунальной господарки Минской области выконал скульптуру у выгляде могильной плиты. По натхнению, видать, на могилке ходил. Однако, коли Украине пануе суцельная идеология и атмосфера страху, иншага чекать от белорусских чиновников не выпадая. Stop!

0: нации.
1: Вот это все про Америку. И он был сапраўдны белорусский интеллигент, сапраўдны украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Проект Романа Орлова «Унискладовая» на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток», «Городня» 99.2 FM «Берасте», «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Провитание усим и традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла, ветер паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск крыху ниже из-за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не в забаве, да, чакайтеся.

То від початку на хвалях белорусского радио рация обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 5 травня, умовы надворья у Беларуси будет вызначать теплая, неустойливая, поветренная масса с заходней Европы. Днем атмосферный фронт. Зменливая хмарность чекается у ночи месяцами по полночным заходе, у день на большей части территории краины короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер ночью неустойливый, слабый. Днем паўднёва-заходний, заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 21 до 27 тепла. По поўдні Беларуси до 30 со знаком плюс. Атмосферный тиск у ночи істотна не изменится, а днем будет слабо падать. 6-7 травня у Беларуси у основным захаваецца уплыў фронтального подела и теплых неустойливых паветраных мас. У сераду 6-го пахмурна с праясненнями, месцами короткочасовые дожди, навальницы, ветер зменлівы парывісты, днём пераважна по заходней палове моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 до 15, а максімальная днём ад 22 до 29 тепла. По поўначы месцами крыху халадней, 16-21 со знаком плюс. У чацвер 7-го траўня пахмурна с праясненнями, у ночи месцами, а днем на большей части территории республики короткочасовые дожди, месцами махчимы навальницы, ветер зменливый порывистый, днем месцами моцный порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 9 до 15, по полночи месцами 5-8 тепла, ну а максимальная температура по ветру днем от 13 по полночным заходе до 28 тепла по полдневым усходе краины.

Проектного менеджера со Светлогорска осудили за небыто содейничание экстремизму. Белорусы Варшавы приняли удел во урочистостях с нагоды свята Конституции 3 травня. Войсковые дроны залетают в Беларусь практически щодня, стверджают белорусским войску. Про это да про иншее, вось уже литерально про 6,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажу Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

Юра Нестеренко да Ирина Снапкова на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт «Рация.ком». Витаю усіх, кто может только-только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надвор, я нагадываю. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже мало воблачно и без опадков. Температура по ветра от 24 до 27 тепла. Ветер паўднёва-заходний умеренный, однак месцами порывистый, атмосферный тиск крыху ниже за норму.

На саммит в Армению съезжаются европейские лидеры. Светлана Тихановская прибыла на саммит европейских лидеров у Еревану. Беларуси с черного списка артистов прибрали 3 гурты. Про это и про иншее. Вот уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажем Владимир Лапцевич. Варта дочакаться.

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска. Наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветру от 24 до 27 тепла. Ветер паўднёва-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск крыху ниже и за норму.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берешця Белая Подляшка, так само рация кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 травня 1949-го народилась Стелла Партон, американская кантри-спявачка, автор песень да и актриса, молодшая сестра поп-дивы Долли Партон. Ее успехи на музычной ниве прикметно простей и не могут равняться с достижениями старейшей сестры, але не глядячи на это, она домоглась певного успеху у кантри-музыцы 70-х, записавши свой самый популярный хит «I want to hold you in my dreams tonight» у 75-м годе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. На саммит у Армению съезжаются европейские лидеры. Светлана Тихановская прибыла на саммит европейских лидеров у Ереван. У Беларуси с черного списка артистов прибрали 3 гурты. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Европейские лидеры съезжаются на 2 беспрецедентные саммиты у Армению. Про это передает BBC. Символизм подеи для краины с населением меньше за 3 миллиона человек тяжко переоценить. Армения является членом Евразийского экономичного союза, створенного президентом России Владимиром Путиным. А на армянской территории размещена российская войсковая база. У понеделок больше за 40 европейских лидеров и премьер-министр Канады примут удел у саммите Европейской политической супольности, який пройдзе у Ереване. У аўторак адбудзецца першы ў гісторыі двухбаковы саммит «Еўразвяз Армения», у якім прымуць удзел старшыня Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и старшыня Европейского совета Антонио Кошта. Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал 3 ключевые свои задачи на передадні саммиту Европейской политической супольности у Ереване. Про это поведомляется у его официальном телеграм-канале. Першее – робим усе, каб наблизить годное завершение войны, написал Зеленский, отзначивши, что потребное супольное намагання, каб активизовать дипломатию и не допускать зменшення тиску на агрессора. Другое – реализация европейского пакета подтримки для Украины объемом 90 миллиардов евро. Паскараем гэтае финансование, указал украинский лидер. Третьей задачей напередодні саммиту ён обозначил умацывание украинской супрацьпаветранной обороны и энергетичную подтримку для Украины и супрацовніцтва с партнерами у галіне энергетики. Светлана Тихановская прибыла на саммит европейских лидеров у Ереван. Яна возьме удел у мероприемствах саммиту Европейской политической супольности, як запрошенная гостя от Беларуси, а так само у конференции «Ереванский диалог», организованной МЗС Армении. Про это Тихановская поведомила у своим телеграм-канале. Это первый визит старшини объединенного переходного кабинета у Армению. Ранее с причин безопасности про ее поездку у Ереван не поведомлялась.
3: Я тут, как говорить про Беларусь, про то, что белорусы – это не режим, что Беларусь – не Россия, и что мы – частка Европы. Я буду вздымать пытание безопасности и незалежности Беларуси, подтримки Украины и необходимости захования европейского единства. Мы повинны не только заливать режим, але и подтримливать белорусский народ. Особенно я буду говорить про вызволение политвязню. Это наш главный приоритет. И про наступные кроки, как узмацнить незалежность Беларуси и домагчыся отказности за злочинство режима.
2: Тихановская представить Беларусь на саммитах Европейской политической супольности уже в 5-й раз. До іншай темы. У сакавіку у распараджэнні выдання «Наша Ніва» трапіў спіс са 179 пазіцій забароненых у Беларусі музычных выканаўцаў. Чыноўнікі ўнеслі туды не толькі украінскіх зорак і праціўнікаў пуцінскага рэжыму, але і заўзятых так званых «Z-патрыётаў». Пасля таго, як гэта інфармацыя разляцелася, ідэолагі, падобна, вырашылі перагледзець свае ж забароны. Цяпер у караоке-клубах зноў можна легальна спяваць песні гурта «Зверы» і поп-рокавага гурта та «Градусы». Абодва гурты актыўна гастралююць на акупаваных тэрыторыях Украіны. Яшчэ адно паслабленне тычыцца культавага гурта «Кіно». Песні Віктара Цоя таксама дазволілі вярнуць у караоке, але за адной прынцыповай умовай. Песню «Перемен», якая была адным з гімнаў пратэсту 2020 года, спяваць усё яшчэ строга забаронена. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра +24, +27. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Владимир Зеленский погрожает Москве беспилотниками 9 травня. Политвязня Владимира Книгу будут судить третий раз. На самом великом пешеходном мосте Беларуси з'явилась новая платная послуга.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский под час визиту у Ереван заявил, что украинские беспилотники теоретично могут з'явиться над парадом 9 травня у Москве. По водле гонных слов, Россия нібито планує провести парад без военной техники, что может стать первым таким выпадком за шмат годов. И он связал это с ослаблением военных мощностей Украины и отзначил, что нават поветренная простора под час мероприемства не гарантує полной безпеки. Заява прогучала на фоне его поездки в Армению, где размещена российская военная база. У суде Мазырского района 20 травня политвязня Владимира Книгу третий раз будут судить за злостное неподпорядкование законным потребованием администрации колонии, пишет правооборонный центр «Весна». Ранее ему уже двойче додавали погоду зняволення. Нагадаем, былого силовика и волонтера команды Тихановского затримали 4 червня 2020 года. На суде он, как и все, не признал виной и заявил, что подеи 29 травня 2020 года на площади Советской Угородни под час сбора подписов за Светлану Тихановскую – это провокация силовых ведомств Беларуси. У вынику Владимира осудили до 4 годов колонии за организацию и подрыхтовку деяний, что грубо порушает громадский парадок альбо активный удел у их, а так само за погрозу уживания гвалту у дочинении до супрацовников органов внутренних справ. Покуль політичні сили спрачаються об стратегіях врятування країни, на виборчій сцені у координаційну раду спіс номер 3 «Європейський вибір» заявив про себе як про дійсного гульця, який не тільки обіцяє, але і робить. Менавіта «Європейський вибір» демонструє білорусам європейські каштовності і показує їх перевагу, говорить керівниця штабу «Європейського вибору» Аліса Рижаченка.
4: Коли люди проголосують за «Європейський вибір», ситуація і ставлення до координаційної ради змінить. Тому что наш спис – это люди, которые уже сегодня работают для белорусов. То есть мы идем в координационную раду, как первое, протягивать то, что мы делаем, и про политические механизмы и инструменты поширять эту допомогу до белорусов. И можно поглядеть на каждого в нашем списке. Это не только питание легализации, это питание эдукации, это питание просовывания европейского выбора на международной арене.
3: Успех европейского выбора, на думку самих сябров спису, будет залежить от того, чи знайдуть яны баланс поміж европейскими стандартами и реальными запитами громадства, якое стомилося от хаосу. Чи поверять люди европейскому выбору, покажуть выники голосования. У белорусском городе Мосты на самом великом подвесном пешеходном мосте краины з'явилась новая платная послуга. Теперь каждый охотный может включить подсветку. Каб это сделать, треба отсканировать QR-код, оплатить 20 белорусских рублей и осветление будет працевать 15 хвилин. Пропанова користается попытом у закаханных, которые призначают на мосте романтичные споткання. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Многа сонца сёння ў цэлым беларуска-польскім памежжы і цёпла, 26-28 градусаў паказваюць тэрмометры. Яшчэ высокая тэмпература трымаецца, памаленьку ртутны слупок у тэрмометрах будзе апускацца. Мінімальная тэмпература ноччу 10-12 градусаў. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёва-заходні ды заходні. Наогул да 4-6 метров на секунду, але у парывах будзе нашмат мацнейшы 10-12 метров на секунду, нават так зрэч часу з такой эмоцай можа дзьмуць вецер, але толькі у парывах.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Валковыск, Соколка, Берестовица, Сакпоцкинский, далее Гайнюка, Дуброва, Белостудская, городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. При микрофоне Микола Вавранюк, запрошаю на три супольные годины с белорусским трансграничным радио Рация. После обедни час, годинники у нас показывают 9 хвилин на 4-ю годину в Польше, на 5-ю в Беларуси. У нас праз пару хвілін сустрэча з нашым гостем, будзе ім беларускі палітык, прадстаўнік руху за свабоду Юры Губарэвіч, які ўдзельнічаў у 5-й канферэнцыі беларусаў свету, што на мінулых выходных праходзіла ў Варшаве. І між іншым пра, ну, перш-наперш пра гэтую канферэнцыю пойдзе размова, але не толькі, а але про конференцию еще будем говорить больше у ближайшей године нашей встречи.

0: Після сонячного і гарячого дня чекає нас так само теплий вечір, погода так само і ніч. Ночі термометри будуть показувати 10-12 градусів. Зрозуміло, со знаком плюс, але думаю, що сьогодні то вже навіть цього додавати не треба. Атмосферний тиск у межах норми, а вітер повдньово-заходній, да і заходній. Да, каля 5 метров на секунду, тільки зрід часу в поривах може бути 2 рази мацніше.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусский рубель может еще больше подтаннеть. Особливостью минулого тыдня стало снижение курсу белорусского рубля одночасово до доляра и до российского рубля. Однако у травня ситуация может еще больше измениться. На это поуплывая выход Объединенных Арабских Эмиратов за ОПЕК и ОПЕК+. У вынику цены на нафту в свете могут снизиться, а российский рубель почне слабеть. Это может привести до еще большего падения белорусского рубля. Нелегальные товары на мяже. Супрацовники Берастейской мытни спынили на дорозе М1 микроавтобус Volkswagen, а у им 264 одинки розных замежных товаров, беспошлинно увезенных у Беларусь по частках под выглядом товаров для особистого корыстания. Кошт грузу, бытовой техники, будовничих инструментов, дитячих одений и цацак перевышая 56 тысяч рублей. Это каля 20 тысяч доляров. Поводле информации мытников, партия этих товаров была призначена для незаконной реализации у России. Распочатый административный процесс, який предугледжвает штраф до 30 базовых величин с максимальной конфискацией товаров. Чиновники у Беларуси будут зарабатывать больше. У соковику средний заработок у сферы державное керование склау 3836 рублей. Это сумма до вылику податков до взносов. У поравнания с лютым этот заработок повеличился больше, как на 90 рублей. А еще ранее у студени соковику заработок чиновников у реальном выражении вырос на 16% год до года. Беларусь дает позиции на автомобильном рынку России. Беларусь сёлета занимает третье место по поставках новых и четвертое по триманных авто на рынок России. Поводле Аутоньюз, доля Беларуси у импорте новых авто на российский рынок у студени соковику склала 4%. Это истотно меньше, чем у краин лидеров. Так у Китая 67,5%, у Кыргызстана 20,5%. Биткоин упершиню со студеня подорожил до 80 тысяч долларов. Кошт биткоина досягнул трехмесячного максимума. У понеделок холодная криптовалюта выросла на 2,5%. После атаки США до Израиля на Иран у лютым цена биткоина истотно снизилась до 63 тысяч долларов. Затем стабилизовалась на уровне каля 64 тысяч. И только теперь биткоин обновил свой рост. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 64 гроши, евро 4 злотые 26 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 83 копейки, евро 3 рубли 32 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 80 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я у Польши.
3: 5 человек загинули в вынику ракетной атаки по Харьковской области. Светлана Тихановская берет удел у саммите Европейской политической супольности. У Городинской области за выходные отбылось 12 пожаров.
2: В студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Российские войски нанесли ракетный удар по городе Мирефе у Харьковской области. У вынику атаки загинули 5 человек, еще 19 отримали ранения. Поводле мясцовых уладу, частка потерпелых находится у тяжким стане. Есть так само люди с травмами середней тяжкости и стрессовыми реакциями. Попередне поведомляется, что удар был нанесен с выкористанием ракетного комплексу «Искандер». Пошкоджены жилые дамы, крамы и иншие объекты инфраструктуры. Почата досудовая проверка по факту акте военного злочинства, якое привело до гибели людей. Означается, что город находится довольно далеко от линии фронту. Так само поведомляется, что в ночь на 4 травня Украина подверглась массированной атаке беспилотников. Зафиксовано около 155 дронов, большая из яких была сбита або подавлена системами супротиповетранной обороны. Дараться Светланы Тихановской по питаниях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский расповел про то, что звичайно обмерковывается подчас коротких размов и перепинках саммита Европейской политической супольности, что зараз отбывается у Ереване.
4: Это 5-й саммит, на яким удельничает наша обрана президентка Светлана Тихановская, саммит Европейской политической супольности. И это, на самом деле, такая, по сути, путевка у плей-офф чемпионата света, потому что тут собираются главные лидеры европейские, и на самом деле это уникальная возможность иметь такие размовы с керовниками урадов и держав. И по сути это такие худкие шахматы. Когда на встречу, на партию, тут на встречу дается 10 хвилин или менее, это зверка годинников. Те мы на одной сторонке у политики поддержки для белорусов и белорусок, у питания санкций. И так само домовляются на наступные встречи и визиты уже в столицах.
3: Нагадаем, зараз Светлана Тихановская бере удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. Господаром саммиту является Никол Пашинян, премьер-министр Армении. У Ереван так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции, Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховная представница ЕС по замежных справах и политике безпеки, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, Володимир Зеленський, президент України, Джорджа Мелані, прем'єр-міністрка Італії і інші лідери. Упершиню у саміті візьме удел прем'єр-міністр Канади. Світлана Тихановська представляє Білорусь на самітах Європейської політичної супольності уже у 5-й раз. У Городинской области за выходные отбылось 12 пожаров. У вынику одна женщина загинула, и еще одна отримала тяжкие опеки. Так, у Вороновском районе пожар у вёсцы Мацканцы у приватном доме отбылся 2 травня. Загинула 67-годовая пенсионерка. Еще один выпадок отбылся у Сморгунском районе. 71-годовая женщина спробовала самостоятельно потушить огонь и отримала серьезные опеки. Коли ратовальники Министерства по надзвичайных ситуациях прибыли на место, у драўляным будынку уже было моцнае задымленне. Новополоцкі мастак Геннадзь Дук стаў цэнтрам увагі на адкрыцці выставы «Арт Менск» пасля таго, як яго праца не ўключылі ў экспазіцыю. Мастак уже не першы раз удзельнічаў у гэтай выставе і раней нават становіўся лаўратам. Аднак сёлета яго працы не прынялі. Сам мастак звязвае гэта з канфліктам з арганізатарамі пасля мінулага года. У адказ ён прыйшоў на адкрыццё ў касцюме клоуна і зрабіў перформанс. Насіў на спіне сваю працу з вобразам клоуна, які несе крыж. На шыі меў высушаную рыбу з надпісам «Ежа для розуму» і раздаваў мініяцюрныя копіі сваіх прац наведвальнікам. У выніку яго акцыя прыцягнула ўвагу гасцей і стала адным з самых абмяркоўваемых момантаў выставы. Гэты выпадак таксама упісаўся ў агульны кантэкст «Арт Менска» апошніх гадоў, які ўжо неаднаразова крытыкавалі за адбор удзельнікаў і цэнзуру. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам і ноччу, як і днём, які памаленьку ідзе на схил будет белорусско-польским помежжи. Погода, термометры у ночи покажут от 10 до 12 градусов. Это будет самая низкая температура сегодняшней ночи. Атмосферный тиск в межах нормы. Ветер поднево-заходний, дизаходний 4-6 метров на секунду. Завтра так сама погода, как и сегодня, и температура больше-меньше такая ж. Махчимые, правда, короткочасовые дожди только на повночно-всходних ускраинах региону, то бок на Гарадзенщине.
0: Радио Рация. Перше. Трансграничное радио ФМ.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Толькі што ў навінах Анжаліка Лялькоўская гаварыла пра саміт еўрапейскіх лідараў, які праходзіць у Ерэвані. У сталіцы Арменіі, якая заўсёды на Каўказе лічылася прарасійскай, у якой надалей ёсць расійская вайсковая база, тым часам у Ерэвані едзе і Святлана Ціхановская, і Владзімір Зялінскі, а тым часам Грузія, якая прытуліла, дала прыстанішча шмат якім беларусам пасля 20-го года, ці нават расіянам, якія баяліся мабілізацыі пасля 22-го года, тым часам грузинские СМИ поведомили, что тягом первого квартала 2026 года с Грузии депортовано больше за 100 замежников. Сярод их есть и громадяне Беларуси. И про эти выпадки рассказывает правооборонца Роман Кисляк, який уже омаль 5 годов живе у Грузии.
2: У нас есть подтвержденный факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
3: Каким чином отбывается эта депортация? Может, не что-то ведомо? Самолетом, наземным шляхом, каким чином?
2: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
3: Это некие политичные особы, связаны с некими политическими рычами, и это криминальное, просто рычи криминальные, связанные за, например, с некими криминальными злочинствами.
2: Я не буду раскрывать содержание кейса. Единственное, что скажу, что, в общем-то, среди депортированных есть люди, которые просили убежище здесь, в Грузии.
3: Убежищем, да, с этими подачи на эти кейсы. Покуль-то ж ничего не изменилось, я так разумею. Ни один человек не отримал.
2: Ни один белорус не получил статуса ни беженца, ни дополнительной защиты. Это так, ничего не поменялось. Здесь видно, что, в общем-то, такая позиция грузинских властей не выдавать. Но она противоречит, конечно, действующему праву, действующему международному праву, потому что это не личное решение грузинских властей кому-то выдавать статус беженца или не выдавать. Если они подписали международную конвенцию о статусе беженцев, они должны действовать в соответствии с правом. Поэтому в ближайшее время мы продемонстрируем на наш ответ на эти действия грузинских властей, которые, я считаю, в общем-то, являются нарушением международного права и дискриминацией белорусов.
3: Выходили с акциями в разных департаментах миграции, там полиции, ДТШ. Это нечто изменило за последние 2 года?
2: Вы должны понимать, что ситуация, в самом деле, в общем, в целом, не только белорусов, как иностранцев, но вообще ситуация, положение иностранцев в Грузии меняется, и меняется в худшую сторону. Помимо того, что изменился закон о международной защите, поменялся закон о правоположении иностранных граждан и также о трудовой миграции. Это значительно усложнило жизнь иностранцев в Грузии, среди них, конечно, есть и белорусы. Те дела, которые, запросы на убежище были поданы по старому закону, они продолжаются, многие из них просто висят в судах, судебные заседания не назначаются, и в этом плане это достаточно опасный путь. Но появились дела, связанные с новым законом, там нет гарантий невыдворения и людей по ускоренной процедуре рассмотрения статуса беженца после отказа лишают на время судебных разбирательств, лишают статуса просителя убежища и, соответственно, эти гарантии невыдворения. В этом есть проблема. Но опять же, мы находимся в ситуации, когда грузинское правительство ведет такую целую направленную кампанию по выдворению нелегальных мигрантов и даже легальных мигрантов по тем или иным поводам. Мы также сталкиваемся с тем, что белорусы сталкиваются с расовым профилированием в поиске наркотиков, то есть задерживают преимущественно именно там, граждан России, Украины, Беларуси по этническому виду, да, лица их останавливают и обыскивают на предмет наркотиков. Я воспринимаю это как расовое профилирование. Это общая проблема, есть задержание, потом людей отпускают, но тем не менее вот, ну, люди попадают, из них есть белорусы, которых задерживают. Мы не владеем полностью информацией, да, ни диаспора, ни другие правозащитники, в общем-то, не владеют полностью информацией по депортациям. Их не более 10 в год белорусов депортировано, куда в большинстве случаев не знаем. Но тем не менее, ну вот по тем делам, которые мы наблюдаем, членам диаспоры, в общем-то, ну здесь не было пока случаев депортации, к счастью.
1: Правоабаронцы боятся, что с каждым днем таких выпадков может быть все больше, и тому раяць усім, у кого есть такая магчимость, покидать Грузию. А мы про пару хвилин скажем про споткание, которое мило на мете допомогчи белорусам легализовать свою побывку в Украине.

0: Сегодня ночью термометры в белорусско-польском Памежи у самый холодный момент этой ночи будут показываться от 10 до 12 градусов. Погода, как и днем, завтра так само, много солнца, особливо на полдень заходе региону. Наибольше марно на Городенщине, и там под вечер махчимые короткочасовые дожди. Завтра так само вельми тепло, как и сегодня, 24 градуса покажут термометры в городе Белостоку, а у Берости, Белой Подляской, по ветру прогреется на вода до 28 градусов.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок у Варшаве сустрэча с сузаснавальницей Ассоциации белорусов у Америцы Надеей Нортон «Як мы ствараем белорусскую Америку». Лидерка белорусской супольности у Сан-Франциско и рухавик диаспоры, якая уже шмат году объединяет белорусов про культуру, супольность и демократичные каштовности, расскажет про диаспору, культуру и Беларусь у Америцы, реальные кейсы, як объединять белорусов, як открывать Беларусь для американцев, а так само про досвід, який можна перанять і масштабовать. У понеделок у Вильні творча сустреча з бардом, актором і літератором Віктором Шалкевичем. Тут чекає презентація зборнику малої прози з подара Віктора під назвою «Каштан при Бернардинах». Четвертая по лику книги автора, якая вышла наприкінці минулого года у Таллине. Відомо про хучаті улюбленные спевы харизматичного автора. У понеделок белорусская музейная лаборатория ладит онлайн-воркшоп по методиках консервации и заховывания артефактов, захования истории дома, орошений и технологий. Заховывать артефакты, речи, память – это потребно не только вам, але и наступным поколениям белорусов. Кожен из нас володает чимсти, чим дорожить, что знитовое его с родной традицией, что-то, чим можно гонориться и хочет передать праз пакаленне. Ужо колькі ўсяго было створана просто ў нашы дні неверагоднымі беларусамі. Як гэта ўсё зберагаць і ствараць сапраўдны музейны вайб у самы просты спосаб, нават у дамашніх умовах, раскажуць спецыялісты. Арганізатары гарантуюць захаванне ананімнасці ўдзельнікаў. В Варшаве проходит выстава Антона Радивонова «Мутация памяти» до 40-й годовины Чернобыльской катастрофы. За 10 годы, которые минули с дня катастрофы, сформировалась целая мифология страху перед необычным. Зона отчужения стала просторой уявления, где народились выявы мутантов, как отказ на коллективную тревогу. У своих працах спадар Антон звертается до этой спадщины раз сучасную экологичную перспективу. Киберказюрки и морские истоты поустают, как новые химеры, знаки життя, змушенного адаптоваться до измененного человечего мира. Выстава «Мутация памяти» про шлях от чернобыльских легенд до мастацкого прогнозу, у яких формах життё просягне існаваць у реальности, якую мы сами изменили. Такие подеи чакают нас в ближайшем часам. Долушайтесь!
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.

0: Радио Рация.
1: Сузасновальница и первая президентка Ассоциации белорусов в Америке Надея Нортон живет в Сан-Франциско и уже шмат годов организует культурно-социальные падеи в Лучаных Штатах Америки. И она принимала удел у 5-й конференции белорусов света в Варшаве, где выступила на панели «Кто мы, белорусы замежжа, белорусы света, диаспора, национальная меньшинство». И с Надеей Нортон как раз в час этой конференции поразмовляла Марина Савицкая.
2: Ваши думки и уражения от панели, у якой именно промали удел?
3: Думки классные, тем больше, как бы я не совсем ведала, что там шакать, как оно будет, але мне кажется, ну, отрымалось так вельми натурально. Тема такая живая, жвавая, и было вельми особисто приемно обмерковывать это с представниками диаспор разных краин. Побок, так как я живу в Злучаных Штатах, то, конечно, мы вельми далеко и вельми редко доезжаем у Европу и не так часто бачимся, именно это вживую. Вот там онлайн, и все это выдатно, и отрымалось такое вельми классное сполучение думок, и, коли вот заважили, оно так перетекало, да, тема и сплеталось, поэтому вельми цікаво, и некоторые моменты я для себя так само там отзначила, про белорусу Белосточины, вот у Клайпеди было, про то, что, может быть, я там с этого ракурса не думала, то бок, ну, вот эта вот разностайность меркования у таким коле было прикольно, мне сподобалось.
2: Але вось некие лайфхаки на то, як лепш, может быть, больше якостно працаваць з беларусамі у Штатах. Вы для сябе ўзялі, пачарпнулі?
3: Ну, напэўна, мне здаецца, хутчэй пацвердзілася вот маё адчуванне, да, што калі ты сам сабе цікавы і вот добра, што звернулі на пытанне мовы беларускай, што гэта важны чыннік, але ж усё ж такі не варта толькі на ім зацыклівацца, бо безумоўна беларусы, яны разнастайныя. Мне здаецца, чым больш мы будзем ведаць нават саміх пра сабе, як я вот адзначыла падчас панелі, ты больш мы будзем цікавыя іншыя. Вось гэта вот, ведаеце, неяк такі вот вельмі неабходны складнік, каб пачалі цікавіцца тваім народам, табой ты мусіш быць зацікаўленым у сабе і ў сваім народзе. Гэта просто адчуваецца на нейкім энергетычным узроўні. І вось я ў Злучаных Штатах гэта бачу. Тобак вот мы зараз назапасілі веды пра сабе, любоў да краіны, што мы беларусы, мы гэтым ганарымся. Вось гэтыя 5 год гэта было вот такое вот назапашванне. І цяпер гэта прарываецца, скажам, звонку. Американцы, например, яны гэта адчуваюць, что вау, вы такие классные, у вас такие традиции, о, драники. Вот мы лазили белорусские вечерки у Сан-Франциско, и так склалося, что у нас каля 10 удельников были англомовные. Ну, то яны спевали «Бывайте здоровы, живите богато». Я подрыхтавала транслитрации, и у нас там, ну, як вечерки, то бок, 12 страв традиційних, напои алкогольные, и спевы, и танцы, и гульни, и так далей. Слухайте, никто не адчувал, и самое цікавое была реакция белорусов, фактично самих на себе, бо были здивлены, что пришли американцы и так уплелися. И белорусы отшивали, что вау, американцам цікава наша культура. То бок, еще вот вельми важный это фидбэк назад. То бок, да, мы вот як бы даем, а як яны на нас реагуют. И тут яны бачили, як им классно. Видите, там навод хлопцы были трансгендеры. Яны танчать разом, там лявониху, карагоды водять, тярешку, бо мы там лазили с элементами женитьбы тярешки. Ну, было тоже калятный период. Все заходит, все заразумело. Ты больше на вот у танцах белорусских по шерсти некоторые белорусы блытались, а американцы не. Одразу схопили все рухи и наперед. Интеракция, да, отремливается, что да, это наша традиция, нам важно ее подтримливать. Мы пришли на вишорки,

0: потому что мы сами росли, мы сами усведомляли, что мы белорусы, что это важно, что это годно, у нас такие-то традиции, ты-ты-ты. Ну, потому что шмат кто насамрэч, ну, не ведал. Бо Сан-Франциско, там Бейрес, Силиконовая долина, Кремниевая, там вельми шмат айтишников. Ну, я не вогулю в иншем свете же. Кольки разом мне сказали, Надя, слухай, каляды, то супер. Мы николи не были на тих калядах. Купали, все, теперь купали, это бренд Сан-Франциско белорусов. Под 150 человек приезжая на океан, мы там святкуем, и это уже все. Я там пытаюсь, ты на купале будешь, что ты питаешь? Ну, конечно, я буду на купале, я не могу пропустить купале. И это ты айтишники, которые, ну, как бы, они основали вот у своих таких алгоритмах и так далее, а тут вот они окунулись, опынулись, докранулись, и, конечно, теперь там удельничают во всех этом белорусским нашим движе культурным. И они отшивают, потому что ведал ты про белорусские святы тене, але на генетичном узроне они у тебя есть. И особливо, конечно, купали и каляды. То бок, вот ты просто там, и ты просто отшиваешь, что это настолько мое, что я с культа ведаю эти караходы, то бок, я, ну, просто начинаешь залучаться к этим национальным кодам белорусским. Ну и соотносно уже это разуходится далей, и про это шуют там и американцы. И мы на пляже святкуем, поэтому открытое такое мероприемство, и, ну, до нас залучаются. Некие там скошусь, прозвогнешь, а что такое? А вот, о, так, и вот это вот начинается интеракция, да. Мне кажется, зараз уже вот как раз таки надышел час выходить за межи белорусского бабла, показывать, какие мы крутые.
1: Гаварыла Надзея Нортан, сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы, жыхарка Сан-Францыска. А сёння адбудзецца сустрэча з Надзеяй Нортан у Варшаве, у беларускім моладзевым хабе. Пачатак о 19 гадзіне, паводле польскага часу, зразумела, уваход вольны.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яноуподляшки.
0: 99,2 FM.
2: Соколка Доброва, Белостоцкая, Сапоцкинский, Дельби, Ростовица, городок, 98,1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 6 хвилин застается до 17 годины в Польше, 18 в Беларуси. 6 хвилин до новин. В этом выпуску почуем мишеньшим про то, что Беларусь выказала зацикавленность в обмене журналистки Инны Кардаш, затриманной в Украине по подозрению у шпионажи. Подробязности почуем от Анжелики Ляльковской, а до новин еще крыху музыки.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 8 хвилин на 18-ю годину Польши, 19-ю у Беларуси. При микрофоне Микола Вавранюк. Запрошаю на третью уже годину нашей встречи в послеобедний час на Белорусском трансграничном радио «Рация». У нас про пару хвилин размова про координационную раду, выборы, в якую уже не в забаве, черговый политический рух, ці громадско-политический рух включается у выборчие гонки, представить свои меты и так сама размова про то, что можа вырашить, у чим допомогчи белорусам координационная рада. Полови години у нас будет афиша культурных подей сегодняшнего вечера и завтрашнего дня у белорусско-польским помежжи, а еще, между іншим, у другой полови години комментар от Виталя Циганкова. А покуль что у нас город Лама.

0: Делится кіраўнічка або новая земля Надзея Салаўёва.
1: О, я такі зрабіла сабе паралелі паміж тым, што адбывалася з рэпрэсіямі студэнтаў 19-го стагоддзя, ну тое ж самае ў нас, то бок нішто не мяняецца. І такое як бы адкрыццё, ну не адкрыццё, як бы інсайт, так бы мовіць, што не трэба імкнуцца туды вяртацца. О, ну то добра, ну то і тады ўжо так і парашылі, як бы і як бы я таксама сябе, можа быць, так на думки схапила, что да, все, там меняется, мы меняемся. То есть, коли живешь думкой, как бы вернуться, ну то не было таких прецедентов. Принамсі, ось, хотя и репрессии были не такие. Мы все тут, да, речи громадой признались, але и то люди не вертались на родину, хоть вельми и тягнуло. Ну, ось ты гэтым, дякуй.
2: А лекцию Александра Федоты у Хабе «Новая земля» у Беластаху сорганизовали Международный союз белорусских письменников и компания «Будьма белорусами».

0: Ціхановская як запрошеная гостя от Беларуси. Гэтая структура была створаная за инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и шэрагу іншых лидеров неўзабаве после российского ўварвання в Украину в 2022 году. Яна аб'ядноўвае практически все краины Европы, кроме России и Беларуси, у складе Евразвязу и паза им. У саміце прымуць удзел лідары 48 дзяржаваў, уключаючы часткова прызнанае Косава. Запрошаны кіраўнікі Еўразвязу, НАТО і АБСЄ. Лідары абмяркуюць сярод іншага эканамічную і энергетычную бяспеку падчас канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама адбудзецца асобны саміт Еўразвяз Арменія. У Ереван прибыли Эммануэль Макрон, Урсуля фон дер Лайен, старшиня Европейской комиссии, Антонио Кошта, старшиня Европейской рады, Кая Калас, высокое представительство Евразвязу в замежных справах политики и безопасности, Кир Стармер, премьер-министр Великой Британии, Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, да и другие лидеры. И варто отзначить, что это первый визит Светланы Тихановской в Армению, якая дагэтуль формально выходит у пророссийские структуры СНД и АДКБ. Тихановская представляет Беларусь на саммитах Европейской политической супольности уже пятый раз. Наша задача – тримать Беларусь в центре уваги. Именно это тому я сегодня тут, заявила она. То, что Ереван запросил Тихановскую на саммит, это, безумовно, певный политический знак. Отношения помеж официальным Минском и Арменией за последние годы прикметно погоршились, хоть еще недавно они лечились стабильными и навод союзницкими. Обедзве краины выходили у одной и той же интеграционные пророссийские структуры и долгий час подтримливали довольно спокойный прагматичный диалог без серьезных конфликтов. Пераломным моментом стал карабахский фактор. После окончаткового оволодания Карабахом в конце 23-го года Азербайджаном, Минск не только ничем не допомог Армении, але фактично стал на бок – Баку. У 24-25 годах конфликт перешел у открытую дипломатичную фазу. Заявы премьер-министра Армении Николы Пашиняна, что он больше не наведает Беларусь, покуль при владе там Лукашенко, решение об откликании посла и взаимные претензии показали, что говорка идет уже не про тактичные разногласи, а про глубокий кризис отношений. При этом конфликт мае более широкий геополитический контекст. Беларусь застается шильно завязанной с Россией и многим ориентуется на ее политику. Армения ж наоборот, а последние годы все больше мкнется дистанцироваться от российского уплыву и шукать новые партнерства. У гэтым ее активно подтримливает Брюссель. И сегодня на саммите в Ереване выступает президент Украины Владимир Зеленский. Выступая в Украине, у якой покуль что находятся российские военные базы. Выступ Зеленского, да и запрошение в Ереван Светланы Тихановской показывая, что сегодняшняя Армения в своих проевропейских кроках уже не боится не только реакции официального Минска, а и Кремля.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радиорация охопливая все белорусско-польское помежа. Дегодинники показывают, что до 6 годины в Польше, 7 в Беларуси, застаются 4 хвилины. Про 4 хвилины в студию новин завитая Анжелика Ляльковская. И скажем из иншим про то, что вышел на волю политвязень, который провел за кратами амаль 7 годов. А зачинили его, коли ему было усяго 19. Але подробязности уже у нас не в забаве. Да, новин еще прохучить песня. Думаю, что познаете, чья.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я.
3: Украина шукает решений для белорусских вояров. Вышел на волю политвязень, который провел за кратами амаль 7 годов. Белорусцы выдали бракованный пашпорт.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Офис Светланы Тихановской запрашивает на третий конгресс по политзняволенных у Беларуси, который распочнется 19 травня у Познани с мероприемства про репрессованную молодь и протягнется 21 травня у Вильни. Гэты день присвечены памяти Витольда Ашурка и так само присвечены усім, кто застается за кратами. Другий день конгресса станет пляцовкой для стратегичного переходу от фиксации злочинства до конкретных деяний. Удельники и удельницы обмеркуют методы правооборонной працы в умовах террору и оценят эффективность международного уплыву на белорусский режим. Гэта простора для профессийного диалогу правооборонцев и политиков перед выкликами часу. У Львове отбылся круглый стол, присвеченный изменам у сферы громадянства и новому порядку разгляду заяв по водле указа президента Украины. У дискуссию взял удел керовник Вильной Беларуси Алексей Францкевич. Першей темой обмеркования стали гаранты для громадян Беларуси, которые воюют на боку Украины. Францкевич подкреслил наявность особного и прозрыстого механизма отримания громадянства Украины для такой категории жыхароў.
4: Есть возможность у белорусских вояров, которые тут имели один год контракта, подаваться на громадянство, подаваться на постоянные посвідки, навод с потерминованными паспортами. Гэты закон добрый, там покрывает шмат проблемных пытаний стосовно белорусских вояров и членов их семей.
3: Другая частка дискуссии была присвечена ситуации с легализацией громадян Беларуси, которые проживают в Украине и не проходили войсковую службу. Поводле Францкевича, сегодня эта категория людей застается у складанной правовой ситуации.
4: Зараз дали 3 месяца на то, чтобы все продлили и подтвердили свои виды на жыхарства. Фактично лишая этой категории лиц их легального нахождения тут в Украине. Разом с Радой адвокатов Львовской области начался процесс подготовки написания измен до законопроекта.
3: Францкевич зазначил, что разом с Радой адвокатов Львовской области уже ведется подготовка пропанов по удосконалению законодательства, каб улічыць потребы як доброохотников, так и цивильных громадян Беларуси в Украине. Наша Нива поведомила про вызволение политвязня Микиты Емельянова. Его осудили еще в 2014 году на 4 года колонии за символичные акции протесту, але потом неодноразово протягивали термин за неподпорядкование потребованиям администрации. У зневолення Микита неодноразово домагался встречи с католицким святаром. В 2021 году ягоные просьбы о пастырском визите игнорировались, и у знак протесту он начал голодовку. Только после умешания правоборонцев и повторной заявы администрация турмы пошла на соступки. У початку листопада 2021 года Микиту смог наведать бископ Александр Яшевский. Он поспевадал и причастил зняволенного. Тем не менее, у дальнейшем визиты святаров до Микиты знов стали немагчимыми. Стан здоровья активиста за годы зняволення істотно погоршився. Беларусцы выдали бракованный пашпорт. Дефект выявили на межи. Документ яна отримала полгода тому, але зауважила его особливость только пильное вока помежницы на пашпортном контроле. Справа у тым, что сторонки у документе идут не по парадку. После 18-й сторонки одразу иде 15-я. Причиной стала помылка прошивания документа. На счастье выявилося гэта при вертании, и девчину пустили до дому, хотя ей пришлось чакать 3 години до высветления обставин. Комментаторы у Трецах, где пост собрал 270 тысяч проглядов, пора ли ей менять пашпорт. Теперь еще и это проверять. Обираются комментаторы, которые побегли гортать свои документы. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Ртутны слупок у термометра у самый холодный момент ночи спынится на 10-12 градусов. Это будет минимальная температура сегодняшней ночи. Погода в целом регионе. Завтра так само шмат солнца, особливо на Берестейщине, на Ваколе Белой Подляской. Сонечно будет так само в Белостоку, а вось на Городенщине захмарится. И там под вечер махчимые короткочасовые дожди. А на остальной части территории белорусско-польского помежа будет погода, а температура 24 градусы в Городне и Белостоку, 28 в Берести и Белой Подляской.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
2: 5 хвилин с половою на 19-ю годину Польщі, на 20-ю у Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за 3 супольно проведенные годины с белорусским радио «Рация» и соступаю место коллегам с Еврорадио для Беларуси.
5: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио «Рация».
6: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 4 траўня.
7: Чаму Лукашэнка так пераймаецца прафілакторыямі для цялят?
9: Та его давняя історія, когда Александр Григорьевич в стрэсавых для сябе сітуацыях ехал слушаць рапс.
8: У чым каштоўнасць пачобута? Тлумачым з Гурневічам.
10: Памятаць, як з такой савецкай камедзіі «Пакровскі варата» Хобутов – это мелка.
7: Саміт ЕС у Ерэвані з Ціхановскай і Зеленскім. У чым сэнс?
11: Трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці. Ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Александр Лукашенко думает про профилакторию для телят. Причем думает настолько часто, что забывается на иншие свои любимые темы. Коррупцию, безгосподарчесть, белорусскую Теслу и нафтовые недры.
2: Але чому все иншее идет на другий план? Разбираемся с экономичной оглядальницей, головной редакторкой выдания «План Б» Вольгой Лойко.
3: Дешевые профилактории для телят – это важно. Раньше были просто, сейчас интерес его еще более сузился.
1: Ну вот расскажи, калі ласка, што гэта вяртанне да вытокаў? Вось чаму гэтая тэма так яго ўсхвалявала?
3: Слушай, ну, во-первых, это его давняя история, когда Александр Григорьевич в стрессовых для себя ситуациях ехал слушать РАПС вот в поля к тому, что он любит, понимает, знает, ценит вот все эти вот разговоры про вымочки, про всякое интересное, про гнилаж, сенаж. Это вот на нервной почве, мне кажется, у него немножко обостряется. Да? Ну, обещание поднять сельское хозяйство было одной из самых исполнимых, как, видимо, ему самому казалось. Все-таки, с учетом того, что он все-таки директор совхоза, а не абы кто, ну, наверняка тянет. Ну и, слушай, проблемы-то, в общем-то, довольно вопиющие. Да? Вот эта история с падежом скота, которому ну никак не климатит. Ну никак. Да? Мы и так, и эдак уже посадили всех, кого могли. Спойлер, могли не очень много, потому что если всех сажать, то непонятно, кто в лавке останется и будет, собственно, сельское хозяйство нам подымать. Вот. Поэтому сейчас, да, задача телятники прекратить падеж скота, и телятники должны быть достаточно дешевые. Да? Почему надо взять, как он сказал, там, с опушки какие-то деревья и из них построить каркас, а не сделать металлический каркас, чтобы там процентов на 20 сократить цену строительства, которую хозяйство само заплатило, ну, почему человек мне должен рассказывать, какая у меня должна быть плитка в ванной, стоит ли мне на ней экономить, да? А я говорю, слушай, а я не хочу там, на 20% чаще перестраивать и менять там, опоры эти. Я хочу сделать и забыть не на 20 лет, а на 50 лет. Ну, горизонта в 50 лет у него, очевидно, нет, поэтому получается, что ну, вот покажите мне рекордно удешевленную телятник. Знаешь, он мог бы стать вторым Хрущевым, если бы занимался тем же самым в жилищном строительстве. Да? Мы бы сейчас переизобрели Хрущевку.
1: Да? Лукашенковки были бы.
3: Абсолютно. Ну, вот 2,50 Хрущев решил, что достаточно. Сам он роста был невысокого, вот ему, видимо, ок. Да? Ну, вот так примерно сейчас с телятниками. Вот. Я даже не знаю, это спасибо ему за то, что он не за жилищное строительство все-таки взялся с таким пристальным интересом. Вот, поэтому, ну, поэтому будем пытаться, да.
1: А увогуле, чем теперь можно похвалиться сельская господарка? Ну, апроч телятников.
3: Слушай, ну, на самом деле похвалиться можно же чем угодно, да, математически. Вот в прошлом году был небывалый урожай, да. Ну, мы уже все посмеялись, что после того, как в небывалый урожай записали и бобовые, и крестоцветные, в смысле рапс, которые вообще капуста, на самом деле в зерновые он никогда не просился. Вот, ну, у нас там 11 миллионов тонн, включая рапс, ну, не всегда это помещается в заголовок, поэтому это звучит просто как 11 миллионов тонн, да. Ну, вот мой коллега Андрей Маховский, мне кажется, уже все сказал про сельское хозяйство, он делал выпуск, где про 30 лет сельское хозяйство, ему сейчас ответили наши пропагандисты огромной передачей о том, как он не прав, а, ну, смешно, что там на графике это то же самое, что, собственно, он и показал, да, ну, вот, к примеру, там, урожайность зерновых Лукашенко все пытался значит, поднять до 45-47 центнеров с гектара. Вот только сейчас это получилось, после 20 лет попыток. Ну, а в Литве это получилось чуть раньше, без всякого пафоса, к примеру, да. Ну, и аргументы, ну, так у них же субсидии Евросоюза, но пересчет субсидий российских и субсидий на сельское хозяйство, вложенных за все последние 30 лет, показывает, что да, и там были субсидии, но в Литве они были использованы гораздо эффективнее. Да, вот. Ну, понятно, что, допустим, рентабельность никак не может сравняться с рентабельностью фермерских хозяйств, которых тоже больше не становится. Вот. С поголовьем скота, ну, немножко разобрались, но падение было очень большим. Все-таки, когда Лукашенко пришел к власти, был, несколько иной уклад жизни. Понятно, что тут нельзя только на него все списать, но действительно в каждой деревенской семье была корова, а то и две.
1: Так, сейчас этого не
3: могу. Ничего этого нет. Да, ну, в общем, знаешь, на самом деле ведь главное, что показывает, это даже не удои и не падеж, хотя падеж тоже, да, это желание людей жить и работать там, вот, а с этим все сложнее, дело не в оттоке. Понятно, что сельское хозяйство интенсифицируется, что цифровые технологии туда приходят, людей объективно надо меньше, да, вот мощный трактор пришел, вот в субботу прекрасно Лукашенко там космическими технологиями в тракторостроении занимался, действительно очень симпатичный трактор, как там он тут же сказал, ну, это космос, конечно, если вы там не облажаетесь с качеством. Ну, вообще с этого надо начинать, да, то есть он все-таки подозревает, что могут, вот, ну, и трактор, правда, еще на самом деле это опытный образец, а от опытного образца только официально это 2 года где-то займет до выхода в серию, и непонятно, пойдет, не пойдет, ну, в общем, опытный есть опытный, да, об этом можно поговорить, но сказать, что вот мы сейчас уже сделали, мы вторые в мире по, наш трактор второй по мощности в мире, ну, как бы это не серийное производство, да, блоху подковать можно, а серийное производство – это несколько иное. Вот. Поэтому насколько люди хотят жить на Земле, насколько они хотят там работать, насколько там благополучная ситуация, насколько они могут защитить свои права, свои интересы. Да? Ну, я про восстание рольников слышу постоянно по белорусскому телевидению, да, просто потому что здесь, в Польше, допустим, они свои права могут отстаивать в любой удобный момент, им стараются идти навстречу. Это прям серьезный такой политический фактор внутренний, да. Ну, а в Беларуси, ну, мы сами понимаем, что можно высказать, что можно выразить, и как, и куда донести, да, ну, никак.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра любімыя тэмы Лукашэнкі і пра невырашальныя праблемы беларускіх уладаў.
1: Ну, глядзі, тэма таксама звязаная і з вёскай. Гэта тэма, якая 20 гадоў ўжо гучыць. Гэта тое, што Лукашэнка ўвесь гэты час кажа, што трэба спыніцца і больш не застройваць Мінск, так? Пры гэтым ён сам выдае дазволы на тое, каб цэнтр забудоўваўся і забудоўваўся, так? І адна з ягоных, як бы, мэтаў таго, каб Мінск спыніць, ужо забудоўваць, гэта тое, каб людзі ўсё ж не выязджалі з рэгіёнаў, сядзелі на вёсках, так, і развівалі вёскі. І атрымліваецца што? Што адзін спосаб пакідаць людзей у сельскай мясцовасці, гэта, ну, як бы, пазбаўляць іх выбару. Ну, типа, мы вам не будзем даваць больш магчымасць будавацца, напрыклад, там у гарадах. То бок нейкае прыгоннае права атрымліваецца.
3: Ну, фактически некоторое закрепощение, да, идет. Действительно, Минск не резиновый, действительно, давайте прекратим в нем строить все, кроме специально отобранных застройщиков. И версия о том, что не просто так эти застройщики, к примеру, могут раздавать дешевые кредиты, более дешевые, чем льготные кредиты, которые дают белорусские банки, да, ну, в общем, это подталкивает на мысль, собственно, откуда эти деньги, да, чьи деньги осваиваются, и почему под эту застройку выдаются до сих пор такие замечательные, прекрасные места. Ну, в смысле, минчане, конечно, наверное, благодарны, да? Вот. Ну, потому что современное жилье в Минске строят примерно 1,5 компании. Ну, ладно, 2,5, да? Современное жилье в других городах тоже строится очень и очень точечно, да? Ну, как бы найдите где-нибудь за пределами МКАДа не панельку, а что-то достаточно бюджетное и монолитное.
1: Ну, так, вот эти приклады, которые мы тут бачим в Варшаве, правда, это все оседли, сучасные, они, ну, вельми так...
3: Слушай, можно в любой город, только даже в 10-тысячные, приехать, и там будет современный ЖК с очень хорошей обихоженной территорией, с отличными детскими площадками, с воркаутом, со всеми делами, да. То есть, в общем-то, жилье в столице – это действительно роскошь, это такая необязательная штука, вполне можно найти в пределах 40-50 километрах, а если уж в пределах 120 километрах, то, в общем, вполне. Но качество жизни, уровень отделки будет абсолютно такой же, без всяких оговорок и так далее. Ну и опять, слушай, мы же понимаем, что если молодой врач идет работать, к примеру, в Минск и в Рассоны, зарплата его будет отличаться, и возможности будут отличаться, очевидно, в пользу Минска. Если молодой врач идет работать в Варшаву или в Слупск, ну, в Слупске он получит больше. Это логично, и это выбор достаточно многих людей, что ну, там, надо семье создавать стартовый капитал, мы готовы отработать несколько лет, чтобы заработать. Вот. То есть вопрос перераспределения людей по стране решается самым таким эффективным и примитивным способом – деньгами. Да? Ну, мы хотим жить в Варшаве, если мы можем себе это позволить, мы живем. Если нет, мы можем прекрасно заработать за пределами, и это отличный стимул, это здоровый стимул. Потому что ну, распределение, закрепление на, там, на 2, на 5 лет, на 10 лет – это, ну, я не понимаю, это путь в никуда, это путь к рабскому труду, неэффективность его доказана давным-давно, да? Вот. Эти жалобы студентов на то, что там послали не туда, куда хочу, все равно буду перераспределяться или
1: платить, держать,
3: косить, ну, по-всякому, да, у кого хватает. Ну, в любом случае, это не здоровый стимул. Хорошо, не будет он косить, не будет платить, даже не уйдет декретный отпуск эта девочка, она честно отработает, ну, просто абы как эти 2 года просто отсидит, отбудет. Там, от звонка до звонка, ну, потому что она хотела другого, да. Ну, человек должен что-то хотеть и вкладываться в это хотение. А когда фактически тебе, ну, тебе твою амбицию просто потолок ей ставят, ну, это как-то не очень на самом деле. Опять, в короткой перспективе, возможно, это получится, да. Вот закрепим мы там надежно за ногу к батарее, да. Но это же не то закрепление, которое мы хотим. Ну, потом это там девочка, мальчик скажут от безысходности, но куда мы еще поедем? А тут уже хоть как-то, а там уже и дали что-то. Слушай, ну в этом нет стимула, в этом нет огня, в этом нет искры Божьего гнева, да. Ну, дети должны быть амбициозными, да, они должны ставить задачи, решать, они должны хотеть. А здесь максимум, что можно хотеть, и я прям вижу, сейчас много видосов выкладываются с распределений, да, вот это вот. А зато я уже начальник ФАПа сразу.
1: Головный ветеринар колгаса.
3: Да, вот. Да. Ну, а учиться, а расти, а чувствовать, что тебе, если что, помогут, подскажут. Ну, как бы, если задача стать начальником, ну, возможно, это неплохой карьерный такой заход, да.
1: Але просто там же одразу и новые проблемы, как бы, наваливаются на молодого специалиста, вот как про этого ветеринара колгаса,
3: да,
1: так?
3: Да, да,
1: что,
3: да.
1: Как бы, он один, самому навод треба вывозить телят тех самых несчастных у некие ямы за вёску и самому ж их там ховать их и так далее.
3: Ну, и твоя главная амбиция уже не сесть.
1: Угу.
3: Прямо на входе, да? То есть ты еще ничего не сделала, тебе уже надо куда-то девать этот скот, и, в общем, ты уже кандидат на посадку, еще не успев прийти на это место. Да, ну, в общем, слушай, стимул нездоровый, поэтому имеем то, что имеем.
1: Вольга Лойка, журналистка, экономичная оглядальница, керовница выдания «План Б». Сегодня была гостьей нашего живого эфира. До побачення. Оль, дякую.
3: Пока.
2: Далей у программе «Евразум».
1: У чим каштовность пачобута? Тлумачим з Гурневичем.
4: Памятуйте, как в такой советской комедии «Покровские ворота» хоботов – это мелко.
2: Саміт ЄС у Єревані з Тихановською і Зеленським. У чим сенс?
5: Треба адграбати, відпливати по можливості. Ну так, щоб надто гэта медведя руска не зловати.
1: Зустрінемося після новин спорту.

На Єврорадіо новини спорту. МЛ Вітебск обыграл Минское Динамо и узначали у чемпионат Беларуси, а Барановича набрали первый балл. У центральном матче тура витебляне перемогли у Минску 3-2. Гости хутко повели 2-0, але Динамо заравняла лик после перапынку. Выник сустречи вырашился у додаденный час. МЛ Вітебск вырвал перемогу и вышел на первое место. Батэ дома буйно соступил брестскому Динамо 0-3. Это уже четвертое запар поражение брысаучан. Неман волевой перемог над Белшиной 2-1 поднялся на другое место. Барановичи набрали первое очко у сезоне, сгулявши 0-0 с Днепром. С таким же ликом завершился матч Славия и Витебск. Гомель и Торпедо Белас сгуляли 1-1, Минск обыграл Нафтан 4-2, а Арсенал и Ислач разошлись у ничию 2-2. Белорусский тренер Артем Радьков может узначалить кипрский клуб «Красава», який належить российскому блогеру Яугену Савину. По поводу информации крыниц, агент белорусского специалиста уже связался с керавництвом клуба и пропоновал его кандидатуру на наступный сезон. Ранее Радьков узначаливал «Арыс». Савин открыто выступил супроть войны России во Украине и праз гэта вымушены был перевести свой клуб на Кипр, где смог с нижейшей лиги пробраться у элиту. У его клубе гуляют украинские гульцы. А вось іншыя інсайдеры вяртаюць Артёма Радькова на пасаду галоўнага трэнера кіпрскага «Арыса». Кіраўніцтва клуба зацікаўлена ў вяртанні беларускага спецыяліста ўжо гэтым летам. Радьков пакінуў каманду ў лютым 26 года. Пасля 31 тура чэмпіянату Кіпра «Арыс» займае апошняе, шостае месца ў турнірнай табліцы. Головный тренер национальной сборной Беларуси Виктор Гончаренко сустрелся с молодым футболистом мадридского «Реала» белорусом Алексеем Майоровым. Для Федерации футбола Беларуси развитие молодых гульцов и подрыхтовка резерву для национальной команды застаются приоритетом. Часткой этой працы является постоянный контакт с перспективными футболистами, которые в будущем не могут представлять краину на международной арене. 14-годовый Алексей Майоров уже 2 года занимается у системы «Реала» и лишится одним из самых перспективных молодых футболистов своего поколения у Европе. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У Ереване проходит саммит Евросоюза, куды запрошенные Владимир Зеленский и Светлана Тихановская.
2: Увогуле у гэтай навіне цудоўна ўсё. Па-першае, сходка еўрапейскіх лідараў адбываецца ў сталіцы краіны, якую Расія лічыць сваёй саюзніцай.
1: Па-другое, на мерапрыемстве з гонарам прымаюць галоўнага ворага Пуціна, Уладзіміра Зялінскага.
2: Па-трэцяе, на роўных вітаюць беларускую дэмакратычную лідарку, не памятаючы пра ўсе магчымыя саюзы Арменіі з Беларуссю, ЕАЭС, АДКБ і СНД.
1: Дык чаму Нікол Пашынян настолькі асмялеў і наколькі ўвогуле важны гэты саміт для рэгіёна?
2: Пра ўсё гэтае запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
3: Ну, наконт беларускай павесткі, я не думаю, што там вельмі шырока прагучыць, хаця сёння ўжо важным ёсць хаця б утрымліваць вось гэта беларускае пытанне ў міжнародным парадку дня. Некаторыя таксама скептики кажуть, что там гэтыя поездки, одно и то, и там фотографуется Светлана с гэтымі лидерами, но але тое, что про 5 годов еще ж таки белорусское пытание, хай не на першем месте, але застаецца у парадку дня и финансуются, скажем так, белорусские инициативы, это так само вельми важно. Что тычется прогноза Лукашенко, ее неколи казал, что и Киев за 3 дни сдастся, и тому прогнозист его так себе в этом плане. И тут вот, что тычется Армении, что тычется Пашиняна, до речи, Лукашенко с ним завжды был в таких натягнутых отношениях, потому что Пашинян же на хвале, как кажут у Москве и в Минске, коляровой революции пришел в свой час до влады, то бок он сярод гэтых аутократов был чужим человеком. И меж іншим, коли я гляджу там, что у метро звычайно ереванцы, те гости, там я у Фейсбуку бачил один мой знакомый Пашиняном у метро погутарил. Вот уявиться до Лукашенко, те Путина не идя у метро, да это зусим. Коли деля показухи Лукашенко бы пошел, так это было б так же комично, как у Макдональдс с тесаком пришел, там и гэты Биг Мак резал. Человек бачно, что як с пушши с нейкой пришел и ни одного разу не был там у нормальной побытовой ситуации. Так вот, вертаючися до этого саммита у Ереване, то, что прямая теперь Армения, этот саммит, свидетельствует того, что ее улады, ее керавництво и значная частка народу, этот курс там отримливая подтримку, идут в Европу. И это показальный приклад для Беларуси. Как можно в выпадку Украины это все скончилось войной, а у выпадку Армении, тьфу-тьфу, как не сурочить, махчима это отдаление, этот дрейф, скажем так, пройдя мирно, потому что и у Москвы уже не те силы. И Армения, конечно, уличивающи то, что у империи такие инстинкты драпежные застаются, и она поступова. Как мы памятаем, спочатку у межах АДКБ Ереван припынил свою активность и обвестил, что будет покрыще развитываться с этой организацией. И у Минск сказал Пашинян, что ни одного разу я более не полячу до Лукашенко. И покрыще, при том, что Армения, это ж завжды была вельми залежная от России краида, еще более залежная в неких там аспектах, чем Беларусь, в приватности, что тычется газу, например, что тычется финансовой допомоги, что тычется узброения и что тычется знаходжения российских военных баз. Все ж таки в Беларуси дащу и нема таких полновартостных войсковых баз российских, адрозна от Армении. И вот при такой залежности, при том, что такие мощные путы, которые связывают с Москвой, все ж таки Пашинян и ягоные поплечники пошли таким осторожным дипломатичным курсом на Европу. Бо зрозумели, ну там особливая крыўда была за то, что Москва не подтримала у этой Карабахской войне и довелось соступить Карабах Азербайджану. Але ввогуле, калі брать ширей, Армения просто бачить, что с Москвой каши не звариш, что это империя, якая калапсуе, і ў гэтых сваіх сутаргах яна яшчэ можа нарабіць болей бяды. Таму трэба ад яе адграбаць, адплываць па магчымасці, ну так, каб надта гэта мядзведзя руская не злаваць па размеру, але разам з тым ісці ў Еўропу, ісці на захад, бо толькі там нейкі паратунак і там нейкая перспектыва. І гэта прыклад для Беларусі, таму што Лукашэнка вось пры ўсім пры тым, ён пасля 20-го года толькі павялічыў сваю залежнасць ад Москвы, ў той час як Пашынян паказвае прыклад таго, як можна рваць гэтыя путы і ісці ў Еўропу.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык выдання Позірк Александр Класкоўскі, які патлумачыў, у чым сэнс саміту ЕС у Ерэване, які праходзіць у гэтыя дні, і чаму там з гонарам прымаюць Святлану Ціхановскую і Уладзіміра Зялянскага.

0: Беларусь снижает молодость, это абсолютно раздумело.
1: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

Стив Миллер Бенд на хвалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Традиционно про надвор я нагадаю, у ночи на белорусско-польском помежье переважно без опадков, однако все ж таки местами по городенщине махчимы, нидя там невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 9 до 12 тепла, ветер неустойливый, умеренный, завтра раница изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветру от 15 до 17 тепла. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск крыху ниже из-за норму. Ну а максимальная температура по ветру завтра днем от 23 до 26, а по Берастейщине до 28 тепла. Про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве. Дочекайтесь.

Анна-Мария Йопек на хвалях белорусского радио «Рация». Я обещал рассказать вам про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Калі ласка. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 5 травня, умовы надворья у Беларуси будет вызначать теплая неустойливая поветренная масса с Заходней Европы. Днем атмосферный фронт. Зменливая хмарность чекается. У ночи месцами по полуночным заходе, у день на большей части территории краины.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22-я година у Беларуси, 21-я у Польши.
3: Светлана Тихановская узяла удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. Третий конгресс по политзневоленных пройде у Вильни 21 травня. Червоный крыш да поможет детям иммигрантов обирать профессию будучини.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Светлана Тихановская узяла удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. У Армению так само прибыли Эммануэль Макрон, президент Франции Урсула фон дер Ляйен, старшиня Европейской комиссии Кая Калас, верховный представница ЕС по замежных справах и политице безпеки Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, Владимир Зеленский, президент Украины, да и иншие. Дараться Светлана Тихановская по питаниях дипломаты и керовник международного отдела Денис Кучинский расповел про то, что звичайно обмерковується під час коротких розмов у кулуарах саміта Європейської політичної супольності.
4: Це п'ятий саміт, на якому дзвонить наша обрана президентка Світлана Тихановська, саміт Європейської політичної супольності. І це насамперед така, по сутності, путівка у плей-офф чемпіонату світу, тому що тут збираються головні лідери європейські, і насамперед це унікальна можливість мати такі розмови з керівниками урадов і держав. І, по сутності, це такі хуткі шахмати, коли на зустрічу, на партію, чи тут на зустрічу дається 10 хвилин або мені, це звірка годинників. Чи ми на одній сторонці у політиці підтримки для білорусів, білорусок, у питанні санкцій, і так само домовляються на наступні зустрічі і візити вже у столицях.
3: Светлана Тихановская представляет Беларусь на саммитах Европейской политической супольности уже у пятый раз. Третий конгресс по политзневоленных у Беларуси пройдет 21 и 22 травня у Вильни. Программа будет включать как культурные подзеи, так и социальные, рассказывает соорганизаторка ивенту, представница Офису демократичных сил Беларуси у Чехии Кристина Шиянок.
5: Первый день мы будем говорить про мастацтво солидарности и про то, как про разные формы мастацтва транслявать эту солидарность. Другий день конгресса будет иметь формат не только панельных дискуссий, але и дискуссий фишбол, и будет больше скированы на стратегии. Мы вылучили особо стратегии правооборонных организаций, особо политичные стратегии. Так само будем акцентовать этим разом не короткотерминовую допомогу недавно вызволенным полезневоленным, которые опынулись у вымушенной миграции, как это было на попереднем конгрессе, а долготерминовую допомогу.
3: Регистрация на подею открытая до 11 травня. Беларуская супольность может ставить перед собой больше амбициозные меты. Теперь она до этого подрихтованная. Такий погляд огучила политолог Роза Турарбекова. Діячка отзначила, что многие беларусы уже адаптовались до замежных реалий, их моральный стан полепшился, тому они могут развиваться далей.
6: Коли з'явятся ресурсы, а яны повинны з'явиться, потому что беларусов шмат, и коли беларусы зараз уже яны больше зарабатывают, там, и так далее, з'явятся гэтые ресурсы, и тут самое главное, как утримать эту связь с белорусщиной и с белорусскостью, как потом это как бы трансформовать у ресурсный, я бы сказала, подъем. Ресурсный подъем завсёды будет подтримливать белорусов, и это будет добро уплывать на восприятие нашей будущини, и отповедно будущини у Беларуси, тогда мы сможем поуплывать не физично, как люди, а так само и люди, которые имеют энный ресурс.
3: Роза Турарбекова так само приняла удел у пятой конференции «Белорусов свету» у Варшаве. У Литовском Червоном крыжи пройдет бесплатный онлайн-семинар для батьков мигрантов. Тема встречи – «Як допомогти подлетку на этапе выбора профессии». Вебинар отбудется у четверг 7 мая о 12 године. На встрече планируется обмерковать, як допомагать подлеткам выбирать профессию у сучасном свете, на что звертать увагу при выборе будущей карьеры, какие надпрофессийные навыки важны и як их развивать у детей. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 до 12 тепла, ветер неустойлівы умераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 17 тепла, ветер неустойлівы слабы. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 23 до 26, а па берасцейшчыне да 28 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Белорусская радиорация. Витаю, шановное господарство. Доброго вечера, доброго настрою. Як завжди, зычу вам я, Алесь Дубовец, запрошаю черговую музычно-информационную годину. Тут у нас еще Джей Морс, Хэппи Сад, Авиас, Крамбамбуля, Дитюки, напевно, да иншие. Не узабаве тут Ян Мордань, он почитает нам что-то интересное из архива у тыдневика Нива. Ну а на 30-й хвилине сустракаема программу рации у подорожжах, где были и что бачили наши корреспонденты.

Это «Авиас» с Владимиром Козловым на хвалях белорусского радио «Рац», а я маю час нагадать вам про «Кола Дзён с бородой», программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. Мы у день сегодня погартали, вот и у вечера погартаем, а чему не? И сегодня нас с вами чакают Дик Дейл, Тайрон Дэвис, Стелла Партон, а так само гурты «Спирит», «Грин Дэй», «The Pox», «Кэмэл», «New Radicals», «The Motley Crue». Долучай будет цікаво, да музычно разностайно. 23.05, ось аккурат пасля новинов, это белорусский час. 22.05, это час польский. Программа «Кола Дзён с бородой». Запрашаю.

0: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
1: Путин занепокоены рызыкой державного перевороту, поведомляя европейская выведка. Грузия почала депортацию белорусов. У Вильни пройдет встреча с Виктором Бабарыком.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: Владимир Путин занепокоены рызыкой замаху або державного перевороту, а в российском керовництве нарастает внутренняя борьба помеж силовыми структурами. Про это поведомляет выдание важной истории со посылкой на справоздачу разведки одной из краин Евразвязу. Поводле представленных материалов, Федеральная служба охову узмацнила меры безпеки и фактично изолявала Путина. Он проводит час у бункерах, а его оточение находится под строгим контролем. Так само ведомство контролюет информационную простору и обмежу жовая сувязь у Москве для предохиления махчимых атак дронов. Особная напруженность связана с фигурой Сергея Шойгу, який поводле оценок заховывая значный уплыв у войску и может разглядаться як потенциальный центр силы. Засновальник важных историй Роман Анин личит, что Россия может пойти по одним из двух сценаров: альбо взмацнение жесткой авторитарной системы с полным контролем, альбо внутренняя дестабилизация и борьба элит. Подчас пятой конференции «Белорусов світу» у Варшаве демократичные силы уручили вознагороды громадским діячам, которые работают на користь Беларуси. «Нам важно было выказать подяку тем, кто допомагает», – рассказал представник по национальным адраджению Объединенного переходного кабинета Павел Барковский.
2: Мы узнагороживали перед усім белорусских активистов, активистов диаспор, а так само наших замежных партнеров, которые нам вельми допомагают у белорусских справах. Тому сегодня узнагороживали и белорусского навукоўца-фольклорыста, директора беларускай школы в Варшаве Алеся Лоску и кіраўнічку аб'яднання беларусаў Нямеччыны в Берліне разам Марыю Руць, а так само шведскую юрыстку, якая вельми допомагает беларусам у Швеции, Сесилию Экман, а так само узнагороджували представников ініціативи Народной амбасады Беларуси за их шматгадовую плённую працу.
1: Лауреаты номинавалися громадскими организациями и активистами и были ухвалены комиссией по узнагородах при Объединенном переходном кабинете. Правоборонца Роман Кисляк, який уже амаль 5 годов живе в Грузии, поведомляет про выпадки депортации громадян Беларуси на фоне узмацнения миграционного контроля Украине. По воду грузинских СМИ, только за первый квартал 2026 года с Грузии выслали больше за 100 замежников. Сярод их есть и белорусы.
3: Утвержденный факт задержания белоруса с целью его выдворения именно в Беларусь. К сожалению, уже это есть. Остальные случаи были, они были такой в серой зоне, мы не знали этих людей, поэтому не знали, куда их депортируют. Мы видим по статистике, что белорусов все-таки депортируют, но куда это происходило, мы не знали. Вот случай, который подтвердил, что грузинские власти все-таки высылают людей в Беларусь.
1: Правоборонца докладно покуль не ведая, яким чином депортовали громадянина Беларуси.
3: Нет, мы не знаем. К сожалению, чаще всего граждан других государств депортируют наземным транспортом. В связи с тем, что вот эти случаи для нас неизвестны, мы не знаем, каким образом белорусов депортируют и куда их депортируют. Один случай подтверждается, это да, и он связан с депортацией авиатранспортом.
1: По словам Кисляка, сярод депортованных есть белорусы, которые подавались на статус международной обороны и утягивания катства у Грузии. Вядома, что покуль не водин Беларусь с 2023 года не отримал такого статуса у этой кавказской краине. У неделю 10 травня у белорусском замку у Вильни планируется встреча с политиком, экс-кандидатом на президентских выборах и былым политзняволеным Виктором Бабарыком. Это возможность обмерковать бегучую ситуацию, задать хвалюющие питания и отримать на их отказы. Запрашаем долучиться до размовы и провести этот вечер у коле необыяковых людей, закликают организаторы. Початок встречи 10 травня о 15 године. У Минску на ближайший час планируют открыть новые туристичные и громадские объекты. У приватности у Пешчаловском замку. Былой володарки, где ранее находилась СИЗА-1, после реконструкции появится шматфункциональный комплекс с крамами, установами громадского харчевания, культурными мероприемствами и музеем, присвеченным истории этого места. Про это поведомляет Белта. Параллельно протягивается обновление Лошадского парку. Там планируют обновить историчный млин и открыть у им ресторан, а так само адреставровать каплицу, у якой будзе працаваць інфармацыйный центр и адкуль пачнуцца экскурсии по парку. Больш навіну на сайте и в социальных сетках беларускага радио Рация. Наступны інфармацыйный выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 9 да 12 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём ад 23 да 26, а па берасцейшыне да 28 цяпла. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага вечара ды добрага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыё рацыі, ды я Лесь Дубавец. Чакае нас з вамі праграма «Кола дзён з барадой». Гэткі музычны каляндар, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
4: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Бородой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 4 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Дік Дейл, Стэла Партон, Тайрон Дэвіс, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pox, Кэмэл, Нью Радикалс ды Мотлі Крю. Далучайцеся. 4 траўня 1923-га нарадзіўся Эд Кэсідзі, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Спіріт». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў псіхадэлік, прагрэсіў рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу ды класічнай музыкі. Музычная крытыка высока ацэньвала творчасць «Спіріт», адзначаючы стылістычную разнастайнасць ды арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 4 травня 1949-го народилась Стелла Партон, американская кантри-спявачка, автор песень да актриса, молодшая сестра поп-дивы Долли Партон. Ее успехи на музычной ниве прикметно простей и не могут равняться с достижениями старейшей сестры, але не глядячи на это, она домоглась певного успеху у кантри-музыки 70-х, записавши свой самый популярный хит «I want to hold you in my dreams tonight» у 75-м годе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 година. Светлана Тихановская узяла удел у саммите Европейской политической супольности у Ереване. Третий конгресс по политике.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Русская радио Рация. Рация.ком.
1: Весна в ей рухах, весна в ей спевах, не бойся, послухай,